0: to think it's hard enough to be yourself. Too much work to be somebody else.
1: Что вы смеете, камень сердца? Должен уходить от себя.